0: Если с детства родину любишь как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Проснись!
1: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92

0: Комета. Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра. На радио
0: реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио «Комета».
4: Поехали!

0: Комета. Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На Радио Комета.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92,6 FM.

тебе все говорили: «Не делай этого», что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: За the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a me

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я к нему. Одному.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
6: Танцуй и пой этой весной под музыку на

0: Птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета»

0: мета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00, без выходных.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: It's a destiny thing we are talking about right about now. Everything just in the hands of the Almighty. Protect your neck and protect your back.

0: Об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок G-Tour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующей службы и ресурсоснабжающей компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андреенко получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди, грозы и 18-20 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации,
3: выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
0: Деньги дороги, как память.
1: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику поступлением в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
0: Идея на миллион.
1: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год-году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет ВСДЭК Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Об этом на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» сообщил диетолог Минздрава России академик Виктор Тутыльян. Его слова приводит ТАСС. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, сказал диетолог. Специалист отметил, что к основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров. Многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза. И в завершении выпуска. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5,5 месяцев 26 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классических литературы. Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса. Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, пятое – Александр Пушкин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Примета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Кто там?
5: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
6: Комета.
0: 92,6.

0: Радио «Комета».
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
0: Новости на Радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующие службы и ресурсоснабжающие компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андрей получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди, грозы и 18-20 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. Музыкальный глобус и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим 16 986 рублей. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишут «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% каждый день, а 10% крайне редко. Особенно часто 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Но я пошел?
0: Да,

Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.

В эфире программа «Рабочий полдень» с Игорем. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Наш концерт начинает Дмитрий Маликов, и я с вами буду до 14:00. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания.

Новости. Правила сдачи экзаменов на права изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На Крымском мосту начала действовать новая схема проезда. Теперь при подъезде со стороны Краснодарского края водителям выдают карточки, в которых прописан дальнейший маршрут. Грузовики, автобусы и машины с объемным грузом едут на досмотр отдельно. Машины только с ручной кладью отдельно. Разделение потоков позволяет оптимизировать и ускорить процессы, а выдача карточек помогает водителям лучше ориентироваться на подъезде к мосту. Схему уже протестировали в прошлом году. Она показала себя хорошо. Правила сдачи экзаменов на права изменились. С 12 мая сократились максимальные сроки прохождения практики. Не больше 60 дней после сдачи теории. Раньше было полгода. Если кандидат не уложится в новые сроки, теорию придется пересдать. Также появилось больше оснований для аннулирования результатов экзамена. Например, за использование мобильных устройств. Это первый этап реформы системы. Еще ряд изменений вступит в силу с 1 марта следующего года. Проезд по платным дорогам для многодетных семей может стать бесплатным. В Общественной палате предложили Росавтодору ввести эту норму для поддержки семей и развития внутреннего туризма. Это уже не первое подобное предложение. Раньше депутаты от «Справедливой России» даже предлагали конкретный механизм – привязывать транспондер к документам для получения льготы. В Госавтодоре в целом не против изменений. Но пока остается открытым вопрос финансирования. Так что перспективы туманны. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Звезды. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12:28 на часах. Между тем мне пишут жители станции о том, что сейчас идет прокладка теплотрассы, да, и деревья рубят, что щепки летят. Ну, в общем, как сказать, пока все планово намечается, так сказать, отмечают деревья, какие нужно срубить. Вот, например, у моего дома целых два дерева, которые тоже хотят вырубить, но я, честно говоря, против, поэтому пускай, наверное, ищут какой-то другой выход, потому что жалко, когда деревья так стоят, прям, ну, не прям тебе в балконы вот эти ветки, да, аккуратненько так вот они каждую весну цветут и закрывают тебя от солнышка и от газов, которые идут от выхлопных от машин, и вообще как-то создают тебе комфортную атмосферу и чистят воздух. Поэтому жители дома, вокзальная площадь, дом 1, возмущены тем, что, во всяком случае, есть такие люди, которые хотят, чтобы эти деревья 2 точно не вырубили у подъезда. Вот, посмотрите, если кто-то там живет, я думаю, что, не знаю, может быть, как-то в добродел обратиться, и я не знаю, насколько имеет добродел рычаги по, так сказать, ну, по решению данной ситуации. Говорят, что имеет, поэтому, может быть, действительно написать добродел и решить эту проблему, потому что, пишут, сплошная вырубка деревьев намечена вдоль пятиэтажки, вдоль пруда. Ну, это как-то, да, тоже как-то. С другой стороны, люди получат свет. Вот, какой-то. Но, с другой стороны, эстетика, как бы, людям вряд ли это мешает, потому что, действительно, в летнюю погоду, в жаркую, деревья эти могут тебя, так сказать, отскрыть от солнца и вообще тебе создать комфортную атмосферу дома. Вот, что вы думаете по этому поводу? Потому что по всему городу идет прокладка теплотрассы, а мы, между тем, продолжаем наш эфир. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Ну, а на тему деревьев датская группа Fool's Garden Lemon Tree.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,

Между тем, у нас рубрика «Новые хиты», композиция «Майский вечер» в исполнении группы «Свои люди». Эта новая композиция появилась сегодня в сети. Давайте ее оценим.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, программа «Рабочий полдень» с игры продолжается. 12:47 на часах. Мы уже плавно движемся к окончанию первого часа, но у вас достаточно времени для того, чтобы присылать ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. И наш концерт продолжит Ума Турман с композицией «Русский колорит». Вот такой он, русский колорит, в исполнении нижегородцев, братьев Крестовских.
0: Рабочий полдень

0: на Комите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Комите. Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферополь. Польское шоссе, владение 9, строительный рынок, строймастер, павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
5: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
6: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Радость без повода. Предвкушение. И музыка. Это весна.
9: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
1: Вместе программы «Рабочий полдень» плавно переходит во второй час, и Майк Олдфилд перенесет нас буквально через какое-то время в следующий час. 8-916-244-00-44.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующей службы и ресурсоснабжающей компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андрей получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, дожди, грозы и 18-20 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

Рабочий полдень продолжается, 13.09 на часах. Маша Распутина продолжает наш концерт по заявкам. Телефон прямого эфира 8 916 244 00 44.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Hey, Miss Kiss, let us...

0: Miss Kiss.
1: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня есть заявка, но я буквально тут уделю времени еще чуть-чуть второму полуфиналу Евровидения, поскольку эта неделя проходит, так сказать, под знаком этого музыкального фестиваля. Но что могу сказать? Мы не участвуем. Как бы там ни говорили, фанатов у этого конкурса много, и, естественно, в нашей стране тоже его смотрели, и, естественно, ВКонтакте в сообществе ссылка была, и концерт тоже транслировался. Ну, что могу сказать? Во втором полуфинале соревновались 15 стран. Ребят, вот честно говорю, я до выборки только смог. Вот уснул, не знаю почему-то. Может быть, устал, но тем не менее, я 15 песен отсмотрел, да. Но, конечно же, хочу теперь вот похвастаться, так сказать, кто вышел в следующий конкурс, из кого я хотел бы там увидеть. Это Австралия и Чехия. Вот. Это вот страны, которые... Ну, Кипр, вот, естественно, да. Вот, поэтому вышли эти страны, и посмотрим, что будет завтра финал, да. Но чех меня поразил. Ребят, голос хороший, на самом деле, да. Вот интересно, вот на конкурсе «Голос», как вот, интересно, комиссия среагировала. Там вот сравнили его с Шоном Мендесом. Да нет, мне кажется, ни парень не хуже Шона Мендеса, чтобы его там с ним сравнивать. А может, и лучше по-своему спел. Но голос, конечно, завораживающий. Вот, поэтому... Все почему-то сценические там выступления были вокруг каких-то кубов, я заметил, лифтов и еще чего-то там. Вот Армения там в лифте где-то там в инсценированном выступала, да. Но, в общем, что-то такое все квадратное было, да. Ну, тогда «Перекрестки» композиции в исполнении чеха Даниэла Зиски оцените. Зульфия, вижу вашу заявку. И, естественно, я ее сейчас озвучу сразу после выступления чехословацкого исполнителя.
1: Рабочий полдень

0: Ну, я на месте бы диджеев бы ловил бы такие голоса, потому что это уникально, когда неизвестные исполнители могут выдать нечто такое, чего может не позволить себе и другой известный исполнитель, которых мы все знаем, например, да? Поэтому Даниэль Зиска, я бы его на зачет бы, конечно, взял бы, и, может быть, действительно, парень еще где-нибудь выстрелит в каком-нибудь жанре музыки. Между тем, я озвучиваю заявку от Зульфии. Говорит, привет, после тренировки мир становится еще прекраснее. Пожалуйста, поставь Гималаяс, песня так называется, «Мир прекрасен». Спасибо, всех с пятницы. Да, всех с райской пятницы, поэтому Гималайцы прямо сейчас, а дальше еще какая-нибудь хорошая музыка будет, веселенькая.
1: Рабочий полдень на комедии.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, мне заявка от Андрея Краснова. Добрый день, Игорь. Поставьте, пожалуйста, песню группы Five Star Family в июле и Моби Lift Me Up. Спасибо. Five Star Family — это там, где была Юлианна Караулова, насколько я помню, да? Но будет. Так что в работе наслаждаемся двумя треками от Андрея Краснова и дальше потихонечку движемся к окончанию рабочего полдня. Но у вас еще есть время, поэтому присылайте ваши заявки по телефону 8-916-244-2044.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Время отведенной программы «Рабочий полдень» заканчивается. Между тем, у меня было сообщение от некой Лары, я думаю, что это Лариса, да, которая задала вопрос по поводу Лины Сейфул. Но согласен в одном только лишь месте, что девушке, конечно, надо подтянуться с голосом, да. Но что касается музыки, да, спрашивают... В эфире звучит нечто, да? Можно назвать эту песню? Можно. Вот сейчас Дуа Липа была, вот как бы, да? Девушки сидели, наверное, просто сочиняют как-то сами, импровизационно, да? И что-то выдают. Но чудеса техники дают нынче некий результат. Вот, поэтому я думаю, что сложнее, спеть или сочинить песню? Во всяком случае, я здесь в защиту Лины скажу, что... сочинить нечто, которое... нечто, что-то такое, которое не на одном бите, это, я думаю, сложнее, нежели чем спеть. Поэтому с голосом человек будет тренироваться. Я думаю, что как-то, может быть, мы с этой артисткой свяжемся и поговорим, что она там собирается своим голосом сделать. Поэтому... мне самому интересно, на самом деле. Самому интересно, потому что, говорю, музыку сочинять — это сложнее, чем спеть. Поэтому петь-то мы все можем, да, вот закрыть уши, там, микрофоны и караоке, и все что угодно. А вот песню сочинить — это, конечно, это сложнее. Все, что сочиняет сейчас искусственный интеллект, это, сами понимаете, это же компьютер делает, да, это же не вы делаете. Вот, я тут тоже сочинял. Вот я даже пытался там поднять архив, но что-то эту песню я не нашел. Ну, в общем, типа я сочинил, но ведь это же не я, а компьютер, поэтому... поэтому, Лариса, мы очень будем стараться, так сказать, удовлетворять всем вашим требованиям, наши пожелания, да, точнее, вашим пожеланиям, да, поэтому спасибо, что вы пишете, и мы с удовольствием все это учитываем. Зульфия просила композицию выше в исполнении Нюши, делаем. Все, завтра музыкальный глобус 21.00, я прощаюсь с вами, всем большое спасибо, всех обнимаю. И большое спасибо всем за комментарии. Всем пока. С вами был Игорь.
0: Рабочий полдень на комете.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Дополнительный оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года смогут получать россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, в том числе паводках. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил в интервью ТАСС. По его словам, новые нормы решают проблему того, что у граждан отсутствовала возможность освободиться от работы для оформления документов или восстановить жилье после паводка. Теперь один отпускной день будет оплачивать работодатель, а до 5 предоставляться за собственный счет. Работодатель не вправе отказать в их предоставлении, добавил депутат. В условиях повышенной ключевой ставки российские компании будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы. К концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, согласно прогнозу экспертов. Основные причины отказа компаний от удаленной работы – снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них. Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, подчеркнули аналитики. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующие службы и ресурсоснабжающие компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андреенко получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
2: Погода.
1: Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
4: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
4: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки-шоу». Ну что, так лучше?
4: Да! То, что надо.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
2: Всем бодрости, оптимизма и хорошего настроения на любимых волнах. У микрофона Дима Казанцев. Здравствуйте.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, ловите неожиданный факт. Более трети россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой. По данным Москва-24, со ссылкой на исследование, 36% опрошенных не стали заводить новый ящик, а остались верны старому доброму аккаунту. Вдумайтесь, у почти половины респондентов этот почтовый электронный ящик появился больше 15 лет назад. А у кого-то, наверное, и все 30. Любопытно узнать, а сколько лет вашему имейлу? Одному из моих электронных ящиков примерно 26 или 27 лет. А может и больше.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: снова. Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Говорят, полезно вести дневник. И зачетную книжку тоже. Каждый норовит поставить себе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк под музыку на любимой волне.

0: Новости. Правила сдачи экзаменов на права изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На Крымском мосту начала действовать новая схема проезда. Теперь при подъезде со стороны Краснодарского края водителям выдают карточки, в которых прописан дальнейший маршрут. Грузовики, автобусы и машины с объемным грузом едут на досмотр отдельно. Машины только с ручной кладью отдельно. Разделение потоков позволяет оптимизировать и ускорить процессы, а выдача карточек помогает водителям лучше ориентироваться на подъезде к мосту. Схему уже протестировали в прошлом году. Она показала себя хорошо. Правила сдачи экзаменов на права изменились. С 12 мая сократились максимальные сроки прохождения практики. Не больше 60 дней после сдачи теории. Раньше было полгода. Если кандидат не уложится в новые сроки, теорию придется пересдать. Также появилось больше оснований для аннулирования результатов экзамена. Например, за использование мобильных устройств. Это первый этап реформы системы. Еще ряд изменений вступит в силу с 1 марта следующего года. Проезд по платным дорогам для многодетных семей может стать бесплатным. В Общественной палате предложили Росавтодору ввести эту норму для поддержки семей и развития внутреннего туризма. Это уже не первое подобное предложение. Раньше депутаты от «Справедливой России» даже предлагали конкретный механизм – привязывать транспондер к документам для получения льготы. В Госавтодоре в целом не против изменений, но пока остается открытым вопрос финансирования, так что перспективы туманны. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Когда натыкаешься в социальных сетях на статусы о том, что хочется рядом наблюдать адекватных и понимающих людей, хочется задать вопрос автору таких слов: «А что с вами не так?» Начинайте менять мир с себя и становиться адекватными и чуткими. А требовать этого только от окружающих не

0: вам зимы во всех отношениях.
1: Ощутите тепло нашей музыки этой зимой. Это...

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере от 3 до 8 миллионов рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат – 12,5%. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. По словам эксперта, шестикратный рост доли отцов среди получателей пособия по уходу за ребенком связан прежде всего не с резкой сменой семейных ценностей, а с расчетом семейного бюджета. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост связан с высокой инфляцией в Турции. За последний год в стране значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил порталу эксперт Михаил Абасов. По данным «База», зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. В прошлом году, напомним, Турцию посетили почти 7 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И в завершении выпуска: в августе произойдет полное солнечное затмение, сообщил астроном Александр Камышников. Он уточнил, что 12 августа Луна полностью закроет диск Солнца на 2 минуты 18 секунд. Согласно материалу, в России затмение лучше всего наблюдать поздно вечером из Мурманска. В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве его будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Полная фаза затмения в России будет хорошо обозрима в самой северной точке полуострова Таймыр, но там живут только полярники и олени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Друзья, информация для влюбленных пар. В Госдуме предложили крутую льготу. Налоговые вычеты на свадебные расходы. Да-да, вы не ослышались. Возможно, скоро можно будет вернуть часть денег, потраченных на свадьбу. Об этом рассказывает ТАСС. Что можно будет вернуть? Часть фактических расходов на все, что связано с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака. Платье, костюмы, банкет, декор и услуги фотографа. В общем, весь свадебный набор. Можете сэкономить до 400 тысяч рублей на двоих. То есть государство готово компенсировать часть затрат, но с лимитом. Важные нюансы. Вычет будет отдельным от других социальных льгот. Не съест ваш вычет за лечение или обучение. Воспользоваться им можно будет только один раз в жизни. Учитываться будут траты в течение года до регистрации брака и 3 месяцев после нее. Так что если вы уже начали копить и покупать что-то заранее, то это все засчитается. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2027 года. Так что у будущих пар будет время все спланировать.
1: Радость без повода. Предвкушение. И музыка. Это весна.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю – целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
7: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: упоминается старый советский анекдот. Как будет по-английски начать? Бегин. Или самый популярный английский тост в России? Выпьем. Что-то чаю захотелось.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Я тут вычитал интересную информацию. Правильно ли общаться с бывшими? Подумайте, чем закончились ваши отношения? Если вы пережили уважительное и взаимное расставание, разговор с бывшими может быть здоровым выбором. Если это было расставание из-за жесткого обращения, нездоровых привычек или болезненных эмоций, возможно, писать бывшим вторым половинкам не самая лучшая идея.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: На днях общался с тренером личностного роста. Но по большому счету я понял, как это работает. Представьте себе ситуацию в спортзале. Если вы тренируетесь с опытным наставником, то результаты не заставят себя долго ждать.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третий можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
7: Уважаемые слушатели, тут интересные новости подоспели. Про зарплату. По данным РИА Новости, со ссылкой на прогнозы властей, средняя зарплата в стране в этом году составит примерно 108 тысяч рублей. Это на 8% больше, чем раньше. Звучит грандиозно. 108 тысяч рублей. Солидно. Будем разбираться. Итак, динамика роста. В прошлом году средняя зарплата в России впервые в истории перешагнула планку в 100 тысяч, а в этом году уже 108. К 2028 году прогнозируется рост до 120 тысяч рублей. То есть тенденция явно идет вверх. Но помните, средняя зарплата – это как средняя температура по больнице. Где-то платят много, а где-то мало. Все зависит от региона, профессии, опыта, навыков и отрасли. Как-то так.

0: радіо «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующие службы и ресурсоснабжающие компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андрей получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
2: Погода.
1: Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: От музыки к мыслям вслух. Современные дети больше прячутся в телефонах. А вот, например, советские дети и поколение 90-х прятались где попало. С ужасом вспоминаю, где я только не был в детстве с друзьями. Залезали на крыши и стройки. Ходили в незакрытые подвалы. Ездили куда-то далеко на велосипедах за яблоками. Есть что вспомнить.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
3: «Комета».
2: 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вот что нашел на просторах информационных лент. Отмечается, что большинство людей все-таки верят в настоящие чувства, а каждый десятый еще не определился в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь, а 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись. В основном люди ищут кого-то, потому что хотят встретить человека, с которым смогут прожить до самой старости. Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, треть респондентов.
1: Радио «Комета».

0: подоспели. Каждый шестой опрошенный готов уйти в декрет по уходу за ребенком вместо жены. При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать. Также исследование показало, что около 17% мужчин смогут отказаться от работы и заниматься домашними делами, если зарплата их жен будет хватать на нужды семьи. Ну и согласно опросу, 43% мужчин и 19% женщин считают, в паре у каждого должен быть свой доход.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вы еще кипятитесь? Тогда мы идем к вам. Следить за своими эмоциями – штука полезная. Поэтому давайте выход эмоциям и чувствам. А что тут плохого быть настоящим? Только каким быть настоящим? Тоже вы...

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM.
3: Очередная радиосмена приказала долго жить. Всем благополучного продолжения всего начатого. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы. Таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем добрейший вечер, всем хорошего настроения. Здравствуйте. Сегодня в эфире вечернего Чехова с вами буду я, одна, Анна Донрой. К сожалению, Ольга по уважительной причине очень не смогла сегодня прийти на эфир. И я хочу выразить большую благодарность начальству нашего радио, что мне доверили это сделать в одиночку. Я очень буду стараться не подвести. Я очень буду стараться сделать ваш вечер максимально позитивный. И буду стараться поставить вам те ваши музыкальные моменты, которые вам будут поднимать настроение. Напоминаю, что вечерний Чехов с 18 до 20 я буду сопровождать вас в прямом эфире. И чтобы ваш вечер был не томный, чтобы вы наслаждались нашим радио, на телефон 8-916-244-0044, это телефон МАКС, куда вы можете писать свои заявки, песенные, пожелания, комментарии. Тему сегодня я выбирать не буду. Олечка, я тебя не предам. Мы с Олей вместе начали на вечернем Чехове выбирать общую тему и ее обсуждать. Поэтому сегодня я по мелким, мелким темам пробегусь, которые, я надеюсь, для вас будут полезны и поднимут вас, вам настроение. Даже больше вам скажу. Из не очень приятных тем новостных нашего города я максимально извлеку положительные моменты. И еще у меня тут такой затык небольшой. Я не умею в микрофон улыбаться, потому что это очень хорошо делает Зуля, это очень хорошо делает Оля. Но, к сожалению, я еще это не умею. А очень улыбку слышно в микрофон. Вот казалось бы, да, вы улыбаетесь, вас не видно, а улыбку слышно. Поэтому я буду стараться сегодня максимально улыбаться, чтобы ваш вечер был позитивным. И сегодня мы обсудим некоторые темы, которые я вам расскажу в следующем выходе. И жду ваших заявок. Кто-то может мне написать на в личное сообщение, у кого есть мой личный телефон. Я также поставлю ваши заявки и точно так же озвучу ваши пожелания и комментарии. Итак, входим в новый час, в программу «Вечерний Чехов» с потрясающей песней Лени Кравиц «Fly Away». Я очень люблю эту песню. Она такая старая, но Лени Кравиц у меня стареет. Поэтому наслаждаемся и ждем следующего выхода. Я жду ваших заявок.
5: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И мы продолжаем «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой. Сегодня я одна. У меня сегодня дебют по заявкам, по приему заявки на нашем радио. И вы знаете, сегодня целый день я ковырялась в огороде. Наконец-то я до него добралась. Наконец-то я это сделала. И вы знаете, я смотрю, вот люди все-таки соскучились по огороду. То есть люди по огороду действительно скучают. У них вот это такое состояние. Все улыбаются, все тебе через забор там машут руками. Аня, привет, как твои дела? Там тролливали. То есть ты начинаешь как бы в этот процесс огородный вклиниваться. Да, то есть ты начинаешь узнавать людей, как в старом добром анекдоте, да, когда мужчина с женщиной встречаются там на рынке, он говорит: «Марья Степановна, здравствуйте». Она им говорит: «Петр Васильевич, здравствуйте». Он говорит: «А я вас что-то не узнаю». Она говорит: «А вот так», нагибается к нему спиной, да, нагибается, он такой: «А, точно, вот вы же Марья Степановна с соседнего огорода, вот теперь я вас узнаю». Вот примерно то же самое происходит, то есть я смотрю, ага, кто-то нагнулся, ага, я понимаю, что это Ира, это Валя, это Петя. И, в общем-то, огород зажил, потому что когда ты живешь в частном доме, и это зима, то ты соседей практически не видишь. Минимальное количество соседей, да, кто там живет, кто выходит с лопатой, ты там с ними с лопатой намахиваешься, а здесь все, прям такая, муравейник такой, все там где-то шашлыком пахнет, кто-то там музыку громко слушает. Знаете, я так с удовольствием отдыхала от музыки соседей зимой, что, честно вам скажу, я даже соскучилась. То есть, когда включают какой-то там тяжелый металл, который я, в принципе, не приемлю, ничего, работает, работает, и меня даже это улыбает. Вот, и я сегодня... Я, кстати, провела эксперимент, вот кому интересно про огородную тему. Я просто ем очень много зелени, и для того, чтобы она у меня была зимой моя, вернее, по весне была моя зелень, чтобы я не тратила на эти деньги, я в зиму просто засеиваю всю теплицу зеленью. Причем я сажаю шпинат, лук, сивок, да, там на зелень, но я его прям плотно сажаю, рукколу, кинзу, петрушку, морковную ботву, свекольную ботву. И все это сверху, как только выпадает большой снег, я большим слоем снега накрываю и оставляю до весны. И знаете, как это весной происходит? У вас получается, весной начинает парник быстрее нагреваться, чем земля, да? И получается, вот этот снег тает, и он как бы самополив получается вот этой зелени. Я с середины марта, не соврать ни на секундочке, я с середины марта ем свою зелень. У меня просто своя зелень тоннами, она у меня только закончилась. И знаете, какой сегодня лайфхак я для себя открыла, тоже так интересно. Когда я начала свекольную... Я просто очень люблю свекольную ботву. Кстати, вот ее почему-то никто не ест. Когда она молодая, вот вы начинаете продергивать свеклу. Ее очень многие в компостную яму забрасывают. Вам еще один лайфхак. Не выбрасывайте ее. Срезайте корешки, добавляйте в салаты. Это невероятно полезно, невероятно вкусно. То же самое я делаю с морковной ботвой. И вот сегодня я хотела ее в салат закинуть. Потом думаю, подождите, она же вот у меня уже выросла там сантиметров 30. И я просто взяла эту свекольную ботву и посадила на грядки уже на улицу. То есть мне сейчас... у меня свекла будет уже... свекла, кстати, свекла, правильно. У меня свекла уже будет в середине июня. То есть я уже... Нет, середина июня, наверное, не будет. Середина июля. А вот ту, которую я буду в погребе хранить, я ее сейчас уже посею. И у меня это будет такими этапами. Это уже сейчас у меня чуть-чуть приживется. Я ее уже буду летом кушать. А эту я уже буду есть осенью и в погреб ее. Так что вот такой вам лайфхак по поводу зелени. И у меня соседи удивляются. Ань, ты, говорит, в статусах рекламируешь, что у тебя столько зелени. Откуда? Я говорю, и вот я людям рассказываю. Сейчас все у меня соседи стали засеивать теплицу. Поэтому, если этот совет для вас полезный, пожалуйста, пользуйтесь. А так как я сегодня одна, и мне дали возможность проэкспериментировать... А, и, кстати, вот с этим огородом я сегодня настолько вошла в азарт, что я просто даже забыла поесть. И еще у меня сегодня подарок, что мне дали одно выйти в эфир, что я голодная. Но я надеюсь, что мой голод вам принесет только полезные советы и хорошее настроение. А сейчас я... Хочу вам предложить вместе со мной послушать музыку Ниагары, перенестись в 90-е годы, в начало 90-х, даже, наверное, в конец 80-х. Я очень люблю эту песню. И оставайтесь со мной, я думаю, что вам со мной понравится.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

после такой стильной песни Ниагары мы переключаемся на песню «Шангу Тукасе». Очень веселая песня. Я надеюсь, что она заставит вас улыбнуться. Очень веселая. Наслаждаемся.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8 966 328 05 25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И мы продолжаем нашу программу «Вечерний Чехов». Сегодня с вами я одна. У меня сегодня дебют в одиночестве. Я Анна Донрой. И мы напоминаем о том, что мы получаем ваши... Я получаю ваши заявки для того, чтобы их озвучить в прямом эфире. По телефону 8-916-244-2044. Мессенджер Макс. И у нас активировались слушатели. От Зули Дюковой пришло первая заявочка. «Мои вечерние бубайлы», пишет Зуля. «Прошу для всех слушателей «Кометы». Коля... Параллелепипед, так нельзя. Зуля, обязательно поставлю чуть попозже, потому что только ее поймала. И в целом хочу просто продолжить вечер, который, чтобы для вас не был томным, я немножко хочу вам рассказать одну историю, с которой я недавно столкнулась. Сейчас очень массовая такая тема идет по поводу уборки мусора в городе Чехов. Да, и очень много мусорок завалено этим. Но так как я хочу, чтобы наша передача принесла вам все-таки позитивные моменты, я хочу, чтобы вы сейчас поняли, насколько можно каждый позитивный момент переключить на каждый негативный момент, переключить на позитивный. Итак, какие плюсы я в этом нашла? Потому что я сама с этим мусором, в общем-то, попалась. Я как-то подъехала после Нового года на своем автомобиле на площадку мусорную. И оставила пакет рядом с мусоркой только по той простой причине, что я не смогла подойти к контейнерам, потому что вокруг все было завалено мусором. Логичная ситуация, да, когда люди оставляют мусор просто рядом. Там не выбрасывают их в лес, там, да, в какую-то канаву, за мусорную яму, оставят рядом, потому что, ну, понимают, что я физически не доберусь до этого контейнера, чтобы поставить. И что вы думаете? Мне прилетает штраф. 10 тысяч рублей. Ни много ни мало, но тем не менее, мне это пришло на госуслуги, в которые я там с трясучкой захожу, поэтому я не сразу это заметила. Соответственно, уже там прошли все сроки обжалования и так далее, кнопки уже этой нету благополучной, чтобы обжаловать штраф. И что я, значит,

0: цеплять и таких людей. Но в целом, если вы без машины, вы можете хоть куда его поставить. Вот. И у меня через машину пришел вот этот штраф. Я решила его обжаловать. Причем обжаловать не до трясучки, чтобы там кучу энергии потратить, а просто пройти этот путь для того, чтобы понять, чтобы как это может выглядеть и помогать людям. Я даже вам больше скажу, я оплатила этот штраф, потому что уже прошли все сроки, и я боялась, что по приставам просто могут у меня отобрать, ну, там, заблокировать карты, как бы мне эти проблемы не нужны. Вот, поэтому я сейчас как бы, и вот как же я негатив в позитив, да, переделала. То есть, когда я сталкиваюсь с какой-то серьезной ситуацией, я сразу, знаете, говорю, ни за что мне это дано. А я всегда говорю, вы знаете, а для чего мне это? И вот чем, например, я в недвижимости занимаюсь, чем сложнее сделка по недвижимости, тем я раньше прям переживала, там какие-то страшные там люди начинают что-то какие-то говорить, какие-то там названия, которых я даже там путаюсь порой, да, когда юристы начинают там всякие договоры оформлять. То здесь я четко понимаю, что мне для чего-то это дано. Я решила в этой ситуации разобраться. Ребята, я пошла по судам. Мне сейчас, то есть, опять же, суд можно пройти там, трястись там от всего, что происходит. А я со знанием дела, с упорством паровоза просто хочу пройти этот путь. Тем более, я уже мысленно распрощалась с этой 10 тысяч. Но я хочу понять, почему меня оштрафовали за то, что должны штрафовать людей, которые не убирают мусор. И я хочу это пройти и понять, поможет это мне или нет. А дальше будем делиться с вами. Вы просто будете знать, что я с этой историей уже сталкивалась, а я хочу дойти до конца. Вот прям максимально. Не теряя своей энергии, настроения, а просто как бы обучиться тому, как это можно вывести на тот момент, чтобы помочь людям, чтобы людей не штрафовали. Как это можно сделать просто и быстро. Поэтому вот я поделилась с вами такой историей. Дальше мы с вами слушаем песню Селены Гомес «Love You Like a Love Song». Очень люблю эту песню и очень постараюсь, чтобы не только моя речь, но и песни для вас сегодня звучали максимально хорошие.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: И мы завершаем первый час вечернего Чехова. С вами сегодня я, Анна Донрой, мой дебют на радио в одиночку сегодня по заявкам. И к нам подключился Эдуард, наш постоянный слушатель. Эдуард, добрый вечер. В свою очередь Эдуард пишет: добрый вечер. Аня, привет. Ну, наконец-то. Первая сольная бубайла с Анной. Будем слушать хорошую музыку. Мои поздравления. Спасибо, Эдуард, большое. Эдуард вообще такой очень внимательный человек. Следит за нашим радио, следит за всем, что у нас происходит в жизни. Вот, это очень приятно, на самом деле. Вот, хотелось бы в течение вечера послушать что-нибудь из этих треков. Классная вот эта вот такая фраза: что-нибудь из этих треков. То есть, ну, вдруг, если что-то мне не понравится, я могу не поставить, да? И сослаться на то, что вот эта фраза все-таки была. Эдуард, для вас вот прям по максимуму постараюсь все это сделать. Итак, Юта, песня «Кстати». Света, «Ты не мой». Пелагея, «Мамина». Не могу прочитать. Босанова, господи, ну что ж такое-то. Группа «Пилот горючая». Аника, «Давлинские дороги домой». И «Моральный кодекс», «Амир, все меняется к лучшему». Постараюсь все эти песни сегодня поставить в наш эфир. Вот. И в завершении часа мы послушаем песню «One Week». «One Week». Песня «One Week». Переходим в следующий час. Увидимся после долгожданной рекламы и несколько хороших позитивных треков.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующие службы и ресурсоснабжающие компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андреенко получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
2: Погода.
1: Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И мы продолжаем вторую часть «Вечернего Чехова». И сегодня с вами я в полном одиночестве. К сожалению, Олечка, я по тебе очень скучаю. Скорее возвращайся к нам, и мы будем с тобой вести шоу, веселиться и смеяться. Без тебя мне только улыбается. Итак, второй час, и мы, я хочу открыть его, песня, кстати, Юта, которая я поставила в конце часа, она, к сожалению, урезалась нашей рекламой, но так как не могу не уважить нашего постоянного слушателя Эдуарда, Эдуард, для вас мы начнем этот час с этой песни «Кстати». Я ее, кстати, не слышала. И, кстати, я ее не слышала. И хочу ее сейчас послушать, да, и дальше мы продолжаем эфир по исключительно вашим заявкам «Ты не мой», Света. И потом уже после очередной рекламы будет Пелагея. Ну, в общем, все по списку. Все, как я и говорила. И, кстати, сейчас прозвучала реклама «Полезный настрой» с Анной Донрой. Каждый четверг с 15 до 17 я веду программу, свою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой, где я делюсь полезными вещами своей жизни, которые я взяла из собственного опыта. Очень много интересных тем, там и закаливание, и всякие детоксы, и вкусности, и невкусности, и я приглашаю много интересных людей. Кстати, хочу сказать, что если какие-то есть уникальные люди, которые в своей жизни достигли каких-то результатов, да, которые встали с колен, например, у меня вот недавно был Сергей, который, ну, реально прям лежал под заборами, да, сейчас он поет песни, ставит на сцене и помогает людям выкарабкаться с алкоголя. Поэтому очень много интересных людей, если есть какие-то люди, я с удовольствием приму ваши заявки на участие в моей программе. Но, так как сейчас прозвучала реклама, и в этот четверг, в следующий четверг, и через неделю еще, то есть следующие два четверга, меня, к сожалению, в эфире не будет, потому что я руководитель волонтерского движения на фестивале театральном «Мелеховская весна». И, кстати, про «Мелеховскую весну» я обязательно вам расскажу в следующем блоке. Это классный фестиваль, потому что сейчас театральный сезон уже заканчивается в театрах, да, и ну, там уже последние какие-то такие моменты. И вот фестивали – это как раз спасение на лето, кто очень любит театры. Вот. И расскажу про Мелехова, потому что готова вас всех встретить, кто меня знает, кто меня слышит, кто хочет со мной просто познакомиться, просто потому что хочет. Я, ребят, готова с вами встретиться, приходите, ищите Анну Донрой. Я там на площадке каждый вечер буду с 21 числа по 31 число. И это мая. 21 по 31 мая. Вот, поэтому я там. Приходите. Приходите. Буду рада всех вас видеть. Итак, следующая песня, кстати, Юта. Эдуард, слушаем ее вместе с вами. И дальше «Ты не мой», Света. И дальше по списку, как, собственно, и обещала.
2: «Вечерний Чех» на радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И мы снова в эфире, продолжаем нашу программу «Вечерний Чехов». Сегодня с вами я одна ее провожу, Анна Донрой. Что я хочу вам сказать по поводу того, почему меня не будет эти две недели. Да, я уже сказала, что я руководитель на «Мелеховской весне», на театральный фестиваль, который проходит у нас в Мелехово, в дом-усадьбе Чехова, деревне Мелехово. И поэтому хочу вам рассказать очень интересные лайфхаки по поводу театральных вот этих моментов. На самые мощные театры, да, там вот 22-23-го там режиссер Додин открывает, да, спектакль. Ну, там аншлаги, там просто не попасть. Вот. Но я вам хочу сказать, что как это вообще происходит. Я тоже, кстати, когда залезла туда, я не знала. Да, и, ну, для меня это был какой-то темный лес. Сейчас я понимаю, что там. Это значит около 180, ну, давайте я просто, чтобы не соврать, от 150 до 200 коллективов со всей России и из других стран. То есть это Вьетнам, в прошлом году из Китая была труппа, приезжали. Они подают заявки на «Мелеховскую весну» по Чехову, ну, как правило, по Чехову, да, и там ставят их, выбирают лучшие. Сейчас, по-моему, в этом году 25, по-моему, коллективов выбрали. Опять же, в цифрах могу немножко ошибаться, но дело не в этом. И вот эти коллективы, они все выступают в «Мелеховской весне». То есть, поэтому, почему по билетам ажиотаж? То есть, люди уже ждут определенные города, то есть, ну, спектакли и труппы из определенных городов. То есть труппы приезжают из Вьетнама, в этом году приехали, вот я видела. Честно сказать, я даже по, ну, мало смотрю, кто будет выступать. Почему? Потому что я в любом случае там каждый день и на любой, ну, на каждый спектакль ежедневно я буду попадать, потому что там, ну, где-то там нам место достанутся, то есть волонтеров там не обижают. Вот. Спасибо, кстати, кто присоединился, потому что очень хорошая команда набралась, и люди очень откликнулись на заявки, писали мне в личные сообщения, мы вас услышали по радио и находили меня в интернете, поэтому, оказывается, я доступна для всех там в интернете. Ну так, ну так вот, я всем рекомендую, то есть билеты на некоторые спектакли просто уже разобрали, но я вам рекомендую посмотреть те, где билеты остались, потому что это тоже очень стоящие спектакли, то есть из 180 коллективов выбрать 25, поверьте, там критики достаточно жесткие выбирают. И еще в этом году открылась площадка, то есть там в Мелехово строят большую сцену, в прошлом году там было на 400 мест, в этом году на 500, ребята, билеты разбираются, вот. Но и также проходят спектакли в малом зале, кто был когда-то в Мелехово, да, это в деревянном таком доме, где был как бы, ну, якобы бывшая конюшня, да, там такая атмосфера очень творческая. Там мало количества мест, в 3 часа там некоторые спектакли проводятся, но Очень многие не знают, что также некоторые спектакли проходят у нас в Серпухове, в драматическом театре, и в Подольске. Сейчас не буду врать, в каком, но вы можете в афише посмотреть. И вот в Подольске там тоже проходит, там, кстати, кукольный театр будет. Я поеду на театр кукол новосибирский. Театр там показывает. Я в прошлом году не поехала. В этом году они каштанку показывают. По-моему, в час дня или в три дня, вот я не помню, 30 мая. Я обязательно хочу на кукольный спектакль попасть. Говорят, это потрясающее зрелище, не только для детей. Вот, поэтому, кому не достались билеты, потому что в Мелехово, честно скажу, билеты, но дорогие. Ну, для меня дорого. То есть я хочу в Большой театр, но не иду туда по причине цен, да. Поэтому, если вы хотите чуть-чуть сэкономить, но все-таки посмотреть спектакль, откройте, пожалуйста, афишу и езжайте в Серпухов или в Подольск. Посмотрите, какие там идут спектакли. Ребят, я вас уверяю, вы не разочаруетесь. Я очень много смотрела спектаклей, и когда со всей России собираются уже на протяжении там 25, что ли, лет, и все едут на Мелеховский фестиваль, но это дорого стоит, поверьте. Поэтому не расстраивайтесь, если билеты для Мелехова у вас дорогие, пользуйтесь площадками в Подольске, в Серпухове, и смотрите вот этот вот обязательно спектакль, который «Каштанка», кукольный спектакль. Итак, мы продолжаем наш вечер по заявкам Эдуарда, которого я не могу не поставить. Итак, следующие две композиции будет «Мамина босса нова», это по Пелагее, обожаю Пелагею и ее песни. И дальше будет «Горючая», «Уходящее лето» из альбома 2006 года. Наслаждаемся вместе с Эдуардом его любимыми песнями.
1: Вечерний Чехов на радио КМ.

И интенсивная песня «Горючая» сменяет Аня Кодолинский «Дороги, дороги». Очень классная песня. Эдуард, спасибо огромное за подборку. Спасибо огромное. Прям вот сижу и улыбаюсь под каждую вашу песню.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Вечерний Чехов продолжается со мной, с Анной Донрой. Всем добрый вечер. Кто еще только подключился к нашему вечернему эфиру? Я хочу напомнить о том, что на радио 92.6 по телефону 8-916-244-00-44 еще 20 минут будут приниматься ваши песенные заявочки. И если кого-то кто-то хочет поздравить или передать какие-то комментарии или что-то там сказать Васе, возвращайся домой, это тоже можно делать через наше радио. На нашем радио даже делали предложение руки и сердца. Так что радио такой универсальный продукт, которым можем пользоваться. Поэтому пользуйтесь. Вечерний Чехов у нас сегодня практически по заявкам нашего постоянного слушателя Эдуарда. Потрясающая песня, как я уже говорила. Это наш постоянный слушатель, который разговаривает с нами, с ведущими, с помощью музыки. И так интересно, это происходит таким мистическим образом, что те песни, которые просит поставить Эдуард, практически где-то пересекаются либо в наших жизнях, либо у нас за окном. Поэтому Эдуард непростой человек, чувствует мое сердце. Итак, продолжаем. Я хотела еще рассказать вам пару моментов про фестивали. Вы знаете, я никогда не была на фестивале «Толстой». Ну, коль театр затронули уже, да, тему. Я вот на Мелеховском фестивале вот с 21 по 31 будет 10 дней. А вот в этом году вот я не могу найти «Толстой» фестиваль на Ясной Поляне в Туле. Вот этот вот фестиваль проходит под открытым небом. И говорят, что в прошлом году даже приезжал Большой театр. То есть Большой театр, причем не могу это не отметить, мне рассказывала моя подруга-театралка, которая, кстати, была у меня на эфире. Вот. Она говорит, что самое запоминающее, самое знаменательное было на этом празднике, вот «Толстой», да, театральный фестиваль в прошлом году, это туалеты Большого театра. Она говорит, у меня, говорит, дома даже не так, и все чисто и пафосно, как привозили туалеты. То есть Большой театр приехал даже со своими туалетами. Ребят, очень хочу съездить. В прошлом году это было, по-моему, там что-то июнь с 4 по 6, вот, июль, это середина, как раз когда закрыты все театры, то есть вы можете вот как раз в интернете набрать театральный фестиваль. Вы знаете, в Туле была проездом, была мельком, и вот мне даже интересно просто туда съездить, так как у меня 4 собаки, 4 шпица, и я сейчас с ними неразлучна, я хочу там снять какой-то домик, например, рядом с Тулой, вот, чтобы можно с собаками остаться. Вот. Соответственно, мы обязательно вот туда хочу попасть, так что если кто-то хочет, присоединяйтесь. Дальше еще будет песня «Амир, все меняется», «Моральный кодекс», но через песенку, которую я поставила для себя, с позволения Эдуарда, «Look my way». После вот этого эфира будет как раз вот песня «Sit how». Вот. И вот Зуля нам еще присылает. Зуль, спасибо, что что с нами. Тоже разбавляешь эфир Эдуарда. Хочу еще послушать песню Лисицына «По миллиметру». Всех с пятницей. Зуля, поздравляю всех с пятницей. Сегодня, кстати, пятница. Я даже и забыл, что сегодня пятница. У меня как-то все это смешалось в голове, потому что у меня сегодня огород с утра до вечера был. У кого-то пятница, а у кого-то огород с утра до вечера. Зуля, обязательно поставлю эту песню. Я думаю, что сразу после «Морального кодекса» или где-то в завершении этого часа за финалем песней «По миллиметру». Итак, продолжается «Вечерний Чехов». «Look my way», как я обещала, Сид Хаувуд. Вместе перемещаемся на эту песню.
4: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: И продолжает наш эфир композиция «По миллиметру» Лисицын, которую заказала Зуля. Вы знаете, сегодня день каких-то новых песен для меня, очень классных. Я прям кайфую.
6: Я тебя вдыхаю по миллиметру.

0: Это 92.6 FM.
1: И завершаем сегодняшний эфир, мой дебютный эфир, когда я была на заявках сегодня самостоятельно. Честно вам скажу, мне понравилось. Волновалась больше, чем когда была в эфире. Надеюсь, все, кто меня слышал, получил удовольствие такое же, как и я сегодня получила от эфира. Еще раз благодарю за доверие мое начальство, которое мне разрешило это сделать. Да? И, ну, в общем, ребят, спасибо вам большое, что даете мне такую возможность кайфовать от того, что я делаю. Также хотела поблагодарить всех, кто сегодня был в эфире. Эдуарду Зуле за ваши заявки. Для меня действительно было очень много открытий в плане песен. Я к музыке только сейчас начинаю прикасаться, потому что долгое время я очень плотно занималась музыкой и песнями. Сейчас чуть-чуть от этого отдалилась. И в свете того, что я снова на радио, мне приходится это делать. И я приятно удивлена, какие композиции появляются и новые. Исполнители достаточно молодые. И очень, ну, в общем, интересный такой мир для меня новый открывается. Я хочу поблагодарить за тех, кто был в эфире, за тех, за то, что меня слушали, за то, что доверились мне и заказывали песни. Спасибо вам большое. И напомню о том, что 2 недели подряд у меня не будет полезного настроя в четверг с 15 до 17, хотя, надеюсь, реклама будет идти. В первый эфир после перерыва я войду 4 июня. Обязательно будут анонсы, смотрите за моими статусами в соцсетях, да, и слушайте рекламу. И, кстати, еще хотела сказать, я хотела рубрику запустить на радио, но пока, к сожалению, все места под рубрику заняты. Но я надеюсь, в дальнейшем мне все-таки дадут это сделать, я так хочу. Но пока я свою рубрику про вкусную еду буду рецептами с вами делиться в рамках моей программы, что мне тоже разрешили, тоже за что большое спасибо. Вот, так что в рамках моей программы «Полезный настрой» с Анной Донрой в конце, я думаю, крайние там 5 минут, минут 3 я буду уделять простым полезным рецептам. Не хочу никого переводить ни на какие виды питания, просто я буду давать те рецепты, так как я кулинарный коуч, я буду давать кулинарные рецепты именно тех блюд, которые для любой кухни подойдут, и они будут действительно вкусными. Поверьте, я на этом, как говорится, собаку съела. Вот. Поэтому, ребят, больше, в принципе, мне добавить нечего. Я еще раз всех благодарю за этот вечер. Пусть у вас сложатся прекрасные выходные, даже пусть они сложатся гораздо лучше, чем вы даже можете себе представить. Постарайтесь не планировать эту жизнь. Делайте, творите добро, и вам это вернется с такой лихвой, что вы даже не сможете себе это пожелать. И после того, как я завершу свой эфир, будет песня «Дискотека авария», если хочешь остаться. Так что, если захотите остаться на нашем радио, я думаю, что вы не останетесь в накладе, потому что радио мультимедийное, и на любое настроение, на любого человека найдутся песни у нас. Слушайте радио «Комета». С вами была я, Анна Донрой. Всех вам благ.
0: Вечерний чех на радио «Комета».

0: при Лопасне 20.00.
1: Новости на радио Комета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что проблемы с вывозом мусора и многочисленные мусорные навалы в городе и в сельских населенных пунктах связаны с тем, что у регионального оператора «Каширский» сломались мусоровозы. Нарушение вывоза твердых коммунальных отходов было вызвано технической неисправностью транспортных средств регионального оператора, в результате чего временно сбились маршрутные группы, сообщил чиновник. Не менее 10% объектов теплоснабжающей инфраструктуры Чехова должно быть подготовлено к следующему отопительному сезону до 1 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое на днях выпустила администрация округа. Документ определяет предельные сроки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. К 1 июня на 10%, к 1 июля на 30%, к 1 августа на 60%, к 1 сентября на 100%. Кроме того, до 20 мая должны быть назначены ответственные должностные лица, которые будут контролировать процесс подготовки и эксплуатации объектов теплоснабжения. Акты готовности соответствующие службы и ресурсоснабжающие компании обязаны представить до 10 сентября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чехове будут расти в разы больше инфляции. В этом году рост тарифов превысит 18%, в 2027 – 15%, в 2028 – от 7 до 12%, в 2029 – еще почти 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. С учетом прошлых индексаций за 10 лет жилищные и коммунальные услуги для собственников подорожают почти в два раза. При этом официальная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, а в период с 2027 по 2029 – 4%. То есть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет в несколько раз выше ее уровня. Красногорский суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, которые стали подельниками бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бранштейна в его коррупционных схемах. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, речь идет об Андрее Лупском, Марии Потаповой и Иване Андреенко. Бывший ректор нескольких учебных заведений Лупский получил взятку от генерального директора частной компании за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в общеобразовательной организации Московской области в размере 25 миллионов рублей и выступил посредником при получении взятки в размере 8 миллионов за заключение контрактов на поставку мебели. Ему дали 7 лет строгого режима, а также оштрафовали на 3 миллиона рублей. Должностные лица дирекции модернизации образования Московской области Потапова и Андрей получили взятки за беспрепятственное подписание актов о приемке справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также актов освидетельствования скрытых работ по государственным контрактам в образовательных учреждениях в общей сумме на 12 миллионов рублей. Андреенко приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов. Потапову также к 8 годам, но с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, сам Бранштейн подписал контракт и ушел на специальную военную операцию, а потому расследование в отношении него приостановлено. Детские лагеря в Чехове должны открыть свои двери до начала июня. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона, до 29 мая будет завершена процедура приемки детских лагерей, в том числе пришкольных. Отмечается, что сейчас межведомственные комиссии проверяют антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
0: Погода.
2: Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasne.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио Комета.

0: Твоя весна на твоем любимом радио. Дорожные новости.
1: Правила сдачи экзаменов на права изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На Крымском мосту начала действовать новая схема проезда. Теперь при подъезде со стороны Краснодарского края водителям выдают карточки, в которых прописан дальнейший маршрут. Грузовики, автобусы и машины с объемным грузом едут на досмотр отдельно. Машины только с ручной кладью отдельно. Разделение потоков позволяет оптимизировать и ускорить процессы, а выдача карточек помогает водителям лучше ориентироваться на подъезде к мосту. Схему уже протестировали в прошлом году. Она показала себя хорошо. Правила сдачи экзаменов на права изменились. С 12 мая сократились максимальные сроки прохождения практики. Не больше 60 дней после сдачи теории. Раньше было полгода. Если кандидат не уложится в новые сроки, теорию придется пересдать. Также появилось больше оснований для аннулирования результатов экзамена. Например, за использование мобильных устройств. Это первый этап реформы системы. Еще ряд изменений вступит в силу с 1 марта следующего года. Проезд по платным дорогам для многодетных семей может стать бесплатным. В Общественной палате предложили Росавтодору ввести эту норму для поддержки семей и развития внутреннего туризма. Это уже не первое подобное предложение. Раньше депутаты от «Справедливой России» даже предлагали конкретный механизм – привязывать транспондер к документам для получения льготы. В Госавтодоре в целом не против изменений, но пока остается открытым вопрос финансирования, так что перспективы туманны. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радиок. Радиок. Комета. 92,6 FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Люксембургский замок был основан шведами в 1293 году во время Третьего крестового похода на Карельскую землю. Статус города Выборг получил в 1403 году. Во время Северной войны Выборг был тыловой крепостью шведов, но после падения Нотебурга, то есть Орешка, стал передовой базой, из которой шведы могли бы угрожать только что основанному Санкт-Петербургу. 13 июня 1710 года после длительной осады город был взят русскими войсками и флотом. По Ништадтскому мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи. Путеводитель. Выборг входит в состав Ленинградской области и находится в 122 километрах от Санкт-Петербурга. От границы с Финляндией Выборг отделяют 27 километров по железной дороге и 35 километров по автомобильной. Город расположен на берегу Выборгского залива, который находится на северо-восточной части Финского залива.
1: Исторический телеграф. В 1744 году была создана Выборгская губерния, однако жителям позволили сохранить шведские законы. В частности, на этой территории Российской империи не действовало крепостное право. Считается, что в Выборге находится самое старое из жилых зданий России. Дом номер 13 по Крепостной улице, построенный в 1583 году. Город успел побывать не только в составе Швеции и России. После Советско-финской войны Выборг некоторое время был частью Финляндии и в 1944 году стал частью Советского Союза.
0: Как красиво! В исторической части Выборг выглядит как старый европейский город. Узкие горбатые улочки и невысокие здания с треугольными крышами. Но поражает в этом городе не столько старина, сколько контраст эпох. Тут и замок 13 века соседствует с портом, и каменная мостовая неожиданно выводит вас то к остроугольному барочному зданию, то к деревенскому домику, а то к хрущевке. Выборг скорее напоминает музей истории и архитектуры, и сложно осознать, что вокруг не экспонаты, а жилой город, в котором люди, выглядывая из окон своих домов, видят часовую башню 16 века. В северной части города находится парк Монрепо, бывшая усадьба барона Николая и его семьи. Ныне парк является музеем-заповедником. Там сполна можно насладиться видами Выборгского залива и чудесами природы, деревьями, растущими прямо на гранитных камнях. А в следующий раз мы посетим город с множеством маленьких самобытных музеев. Переславль-Залесский. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: улицах города и района 21 час.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: sweet as the punch.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Primavera.
1: Эта история произошла много лет тому назад, пьянящей весной.
0: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
1: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
0: Garanto da majes furtua pa il caballero.
1: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
0: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
1: Он боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, cocaine.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, cause
0: на крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.

сел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро. Он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: примета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио Комета 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
4: Копейка рубль бережет.
5: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
4: Деньги дороги, как память.
5: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику, поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
4: Идея на миллион.
5: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год-году до 1 100 000 долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Очень много разговоров ходило среди поклонников группы Hawkwind, в чем смысл одной из их лучших композиций «Silver Machine». «Серебряную машину» назначали песни о космическом корабле, о шприце для инъекций, гоночном мотоцикле и многом другом. Объяснение автора многих удивило и даже рассмешило, хотя фанаты до сих пор уверены, что истинный смысл трека от них скрывают.

Слова песни сочинил Роберт Калверт под впечатлением от прочитанного эссе Альфреда Жари «Как построить машину времени». Он просек, что Жари описывал свой велосипед. Калверт подумал, что это хорошая идея для песни. Тогда было много песен о космических путешествиях, ведь НАСА как раз этим и занималась. Они отправляли человека на Луну, планировали открывать там парковки, лотки с гамбургерами и тому подобное. Роберт решил, что самое время представить песню, которая все это пародирует. В начале 72 года группа оказалась на грани распада. Эта песня вообще стала поворотным пунктом в истории коллектива. Она записана 13 февраля 72 на андеграундном музыкально-политическом мероприятии в лондонском клубе Roundhouse. Первый вариант будущего сингла смикшировал прямо на сцене звукооператор Дэйв Робинсон. Однако певший здесь Калверт вскоре после концерта был помещен в психиатрическую лечебницу, где провел следующий месяц. А накушавшись однажды ЛСД, участники группы решили, что ждать возвращения автора не стоит, и лучше всех ее исполнить новый участник Леми.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета.
2: Поехали!

0: отвечаю за слова.
1: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

1 января 1970 года Джимми Хендрикс представил эту песню как национальный гимн леворадикальной организации «Черные пантеры». Но многие называют «Вуду Чайлд» лебединой песней самого Хендрикса. Она стала последним треком на последнем альбоме легендарного музыканта и последней композицией, которую лучший гитарист всех времен и народов исполнил вживую.

Кстати, эта же песня оказалась первым номером в британском хит-параде синглов. Правда, возглавить чарт Джимми удалось только после смерти. Основана композиция на 15-минутном блюзе, записанном днем ранее в процессе работы над альбомом. Джимми не объяснял, о чем эта песня. Разобраться в основной идее композиции помог журналист Чарльз Мюррей. Символы и аллюзии вуду постоянно встречаются в кантри-блюзе и урбанизированном электрическом кантри-блюзе чикагской школы. В случае Хендрикса это чистая метафора. Конечно, формально он никак не был посвящен в тайны вуду, он максимально ясно заявляет, что он предан блюзу, что он чтит, уважает и понимает его глубочайшие и мудрейшие традиции.

А первый раз песню Джимми Хендрикс вместе с музыкантами исполнили сразу на видеокамеру. 3 мая 68-го Джимми, Стив Уинд и Джек Кассиди пришли в студию, чтобы сняться в документальном фильме для телевидения. Режиссер кино не хотел обременять музыкантов лишними указаниями, тем более, что испытывал к банде Хендрикса глубокую симпатию. Поэтому просто сказал: «Пусть все выглядит, как будто вы просто записываетесь, парни». «Хорошо», — ответил Хендрикс, — «тогда давайте сыграем это в ми. Раз, два, три». «Да-да, раза три и сыграйте», — добавил режиссер. Играли в итоге гораздо больше раз, импровизировали, не задумываясь над тем, что играют. К сожалению, та запись была утеряна. Джимми исполнял песню на всех живых выступлениях, постоянно импровизируя. Порой композиция растягивалась почти на 20 минут. Разные версии Voodoo Child вошли в его концерт.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять. Воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Реклама».
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета.